мишкой, долня мотай, камуя держай, я не вижу знак че, бегиня карт, тау пошла вообще, гей, дешу, дишь, да.

будущем дую на Гагарин сюда еще не в будущем театре свалил на Сперпара. Радио Статус Капсель.